музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 31 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 14 градусов по Цельсию.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
2: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
1: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
3: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: Территория звука.
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный Fresh Premium 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
2: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
1: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
3: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
4: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 31 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 14 градусов по Цельсию.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 31 мая на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в светофоре. Орхидея Фаленопсис. Всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
1: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
0: 1 июня – детский день на Эко-радио.

0: эфире.
1: Дети, это мы вчера. Слушай «Будущее» на старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, возможен дождь и даже на протяжении всего дня. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду и атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

такие вот треки залетают в топы. Это Мия Бойко и ее экспонат. Да, никакой связи с Ленинградом, конечно же, нет. У нее есть свой собственный стиль, своя собственная лирика. И ждет трек на сайте radio.ru. Залетайте именно там, можно выразить мнение по поводу этой новиночки. 11.10 на Среднем Урале. Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас воскресенье. Последний выходной день, 31 мая на календаре. И последний день весны. Завтра уже лето. Завтра день защиты детей. Массовые мероприятия планируются у нас здесь, на Экорадио. Поэтому прямо с самого утра подключайтесь и получайте позитивное настроение. Вернемся к сегодняшнему дню. Сегодня празднуется Всемирный день блондинок. Всех блондочек я поздравляю с вашим праздником. Да, вы, может, не знали, но есть и такой день. Он ваш. Проведите его максимально круто в компании самой лучшей радиостанции и самыми лучшими треками. В этом часе нас ждут Сони Фандеры, Артики Асти, Эйла Кана Асти, Хана Балейн, Мэри Гум и Португал Демен. Мэри Кара Эмбрери прямо сейчас с треком «Давай не ждать». Запустим ваши колоночки. И действительно, чего ждать? Делай громче, запускаем музыку в ваши колонки. Ловите, наслаждайтесь. Всем классного дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Ошибло.

Lane, ее превосходный трек под названием Tear Up. Конечно же, не превосходный в плане того, что здесь речь о слезах, но мы не будем расстраиваться. Мэри Гу нас подбодрит треком под названием «Обожай». Погнали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде!
3: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
4: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
5: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио.

Абсолютно верный посыл. Если грустно, включаем музыку. И Эко-радио, в том числе Филатов и Гэрос, со своим одноименным треком здесь намекает нам о том, что надо что-то включить дальше. Али Фармина ждет с Бонни. Так.

0: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
1: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
0: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
2: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио. Эко-радио.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют.

0: радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
3: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до плюс 14 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, возможен небольшой дождь и до плюс 19 на протяжении дня. Ветер юго-западного направления 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Никогда еще песни про Дракулу не были такими милыми и нежными. Tame Impala с новинкой под названием Dracula здесь на Экорадио и на Экорадио.ру ждет эта композиция ваших лайков и точно так же дизлайков. Залетайте, обязательно выражайте свое мнение. Посмотрим, чего трек добьется в следующую пятницу. Да, переехал хит-парад, он теперь будет по пятницам в 17.00. Полина Бажова будет расставлять все по своим местам и расскажет нам, кто же лидер грядущей недели. Время есть. Сегодня пока что воскресенье и 12.11 на часах Среднего Урала. Всем здравствуйте, друзья! Что сегодня можно отпраздновать? День психотерапевта, на секундочку, очень даже немаловажная профессия. И я думаю, что вы заслужили свой собственный день, который можно отпраздновать. Празднуйте, музыка вам в помощь в этом часе. Ваня Дмитриенко, Минелли, Горилла Зиппа и прямо сейчас Леони. Стей, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Мама, у меня скоро день рождения.
6: Да?
5: Я хочу праздник только в Леограде.
6: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
7: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
8: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Русская и простецкая композиция «Джонни. Воздушный сарафан». Точно такая же воздушная, как и трек в целом. Эйва Макс у нас на очереди. Убьет королеву в треке «Kill It Queen». Почему? Узнаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.

0: супер новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде.
3: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград. Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования.

0: мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: 10-360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети, 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Маккензи Румбас, очень красивая композиция под названием Underwater здесь на Эко-радио. Речь про то, что, ну, я была как будто под водой, ничего не слышала, ничего не понимала. Но в конце я разобралась, и это самое главное. Юлианна Караулова нам теперь расскажет про любовь в треке под названием «Так сильно». И что именно сильно, в общем-то, Юля, слово. 12.50 на Среднем Урале, вы на Эко-радио. Всем классного воскресного денечка.

0: Эко-радио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маями, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, дождь и температура воздуха до плюс 14 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, дождь ближе к вечеру вполне возможен, до плюс 19 в течение дня. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Многие помнят группу, британскую музыкальную группу Sade. Именно об этой группе сделала другая небольшая группа людей новый трек, так и назвали Sade. И By India, Хчо и Мод сделали этот трек. Ну вот эта вот группа, помните, Smooth Operator, вот это вот все, где пели они. Новиночка ждет на ecoradio.ru. Залетайте, обязательно выражайте свое мнение. Всем здравствуйте, 13.10 на Среднем Урале. День в самом разгаре. Сегодня воскресенье, выходной. Отдыхаем, расслабляемся, готовимся к понедельнику. Завтра, да, уже новая неделя. Сегодня последний день весны, если кто-то потерялся во времени. 31 мая. Провожаем весну хорошей музыкой. Встречаем лето, конечно же, горячими треками. В этом часе нас ждут Five Star Family, Bruno Mars, Burrito, BTS, Costa Lacosta, Анна Немченко и Arctic и Asti. Russer прямо сейчас, Sky Zones и трек с названием Nirvana запустим в

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
4: Да?
3: Я хочу праздник только в Леограде!
4: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
5: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения сажать.

0: фаянсы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Мама, у меня скоро день рождения.
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде.
3: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
4: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
5: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – Автосеть РФ.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
2: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
1: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
3: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
6: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
7: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Авторадио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, дождь и температура воздуха до плюс 14 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Возможен также небольшой дождь на протяжении дня. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Анутор и 54 Ультра. Трек с названием Talk to You. Очень хороший заводной трек. Как раз для воскресенья нам подойдет. Новиночка ждет на radio.ru. Все по старой схеме. Забегайте и обязательно голосуйте. Мы дальше движемся и снабжаем вас хорошей музыкой на протяжении всего дня. Да и, в принципе, всегда, в любое время 24/7. 14.10 на Среднем Урале. Радио с вами. Всем здравствуйте. Далее в этом часе продолжат и подхватят волну хороших треков Зиверт, Рита Ора, Ваня Дмитриенко, Леди Гага и Доучи, две девчули, которые сделали очень бесподобнейший трек Runaway. Далее Сергей Лазарев, Оффенбах, Дима Билан, S-Club 7 и Немига. Эйлок прямо сейчас с Клементина Даглас и трек с названием Body Talk. Запустим ваши колоночки, ловите, наслаждайтесь. Всем хорошего выходного дня, поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Мама, у меня скоро день рождения.
1: Да?
3: Я хочу праздник только в Леограде.
1: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград. Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный Fresh Premium 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71,

0: Ленина, 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
3: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
2: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
4: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
5: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам. Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечерочком ожидается пасмурная погода, дождь и температура воздуха до плюс 14 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. С утра осадки не прогнозируются, но ближе к вечеру вполне возможны в виде дождя. Температура воздуха на день до плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду и атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

записала себя в экспонаты Мия Бойко и сделала об этом целую композицию, где она красивая, а он богатый. В общем-то, неплохая пара, абсолютно нормальные вещи в современном мире. И об этом даже пишутся целые треки. Голосуем на karadio.ru. Новиночка ждет именно там, друзья. Всем здравствуйте, 15.09 уже на Среднем Урале. Карадио с вами в этот хороший... Ну, как сказать, относительно, конечно же, хороший денек, плохая погода. Подкачала она нас сегодня, обещает и дождь на вечер. А буквально недавно еще прилетела смс-ка, что там прям вообще апокалипсис нас ждет впереди в виде града, урагана и чего только там нет. Но будем надеяться, что, как обычно, нас обойдет вся эта невзгода, скажем так. Самая лучшая музыка будет вас сопровождать хорошей теплой атмосферой и местами даже поджаривать, так как такие горячие хиты, мне кажется, рожают абсолютно любого в любую непогоду. В этом часе нас разогреет Юлиана Караулова, Краш Адамс, Тима Белорусских, Руки Вверх, Акцент, 5 утра и Господин Звонкий. Шаус прямо сейчас с очень любвеобильным треком под названием Love Tonight. Всем хорошего дня, делай громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Габриэлла здесь на Экорадио для всех вас. Девчонкам, которых зовут Габриэлла, если такие есть, вам большой привет. Этот вот трек прямо для вас. Рассказывается в нем о том, что сдайся, сдайся любви, не сопротивляйся, просто подними руки и погрузись в нее вместе с головой. Руки вверх у нас на очереди с треком-ремейком под названием «Студент», который в 2024 году решили, ну, повторить, наверное, успех. Конечно, успех не очень повторился, но вышло тоже очень круто. Послушаем прямо сейчас. Делай громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Сам
1: Лэнс и старенький хит из 2016 года под названием Tired Bones. Наши косточки устали, мы очень сильно плясали. Вкратце об этом треке. Далее нас ждет Звонки и его очень душевный трек под названием Обычный человек, чуть позже Фантаграм Fall in Love Again, Five Star Family Artemas и мегахит от Басты, Дианы Арбениной, Александра Скляра и большой компашки вместе с ними с треком под названием «Сансара». 15.40 на Среднем Урале, Экорадио с вами. Дарим вам хорошую музыку и классное настроение в этот воскресный, к сожалению, пасмурный день. Делай громче, едем дальше.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик. За

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: 10, 300.

0: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
0: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: том, что вместе мы.
1: Экорадио. Реклама.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834 35 400.

0: 211-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Дети 360». В этой программе мы с родителями и педагогами пытаемся понять, как же грамотно и гармонично воспитать наших детей. И тема сегодняшнего эфира звучит как «Нравственное воспитание». Мы будем говорить об этикете в общественных местах, об ответственности за свои слова и поступки, уважение к взрослым и, самое главное, к членам своей семьи. Рада приветствовать наших гостей. Мама 8 детей Елена Солонкова. Елена Юрьевна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: У вас 3 дошкольников.
2: Да.
1: Расскажите вообще, давайте про каждого расскажем буквально пару слов. Вот от старшего до самого младшего. Кто они, девочки, мальчики, где учатся, чем занимаются, увлекаются?
2: Старший сын учится в Демидовском колледже, тут недалеко от вас.
1: На кого он
2: учится? Значит? Он на компьютерные системы комплекса.
1: О, это сейчас очень актуально.
2: Да, у него его увлечение – это компьютеры, как бы, и пошел он учиться туда, попал. Мы были очень рады, конечно, это было тяжело. Ну, молодец.

0: Дочка учится в 6 классе. Она увлекается шитьем. Она выступает в театре моды, шьет себе костюмы, и они ездят, выступают и в ГДТЮ, и везде завоевывают места, там и первые. Ну, в общем, вот у нее... И плюс она еще занимается спортивным ориентированием.
1: Да, замечательно,
0: она
1: какая девочка.
0: Ездит, вот недавно они ездили в Каменск-Уральский. Место не удалось занять, но покатались.
1: Впечатления,
0: путешествия. Да,
1: да.
0: Были поездка на автобусе. Третья дочь у меня тоже занимается, она учится в 5 классе. Также находит на спортивное ориентирование. Вот, увлекается, тоже любит компьютеры. Ходила на танцы, она такая разносторонняя, она любит это, то. Частенько меняет свои, как бы, эти потребности. Младшая дочь, она тоже ходит на спортивное ориентирование, тоже у нас походы, тоже танцы, любит танцы очень, любит прям модничать, это у нас, наверное, самая такая конфетка дома. Мечтает уже в 9 лет открыть свой салон, делать ногти.
1: Ну, это прекрасно, когда есть какая-то цель уже даже в 9 лет. У меня в 37 нет определенной цели, а вот тут 9 уже есть. Замечательно.
0: Первоклассник мой, Андрюша, он ходит 1 класс, тоже занимается спортивным ориентированием. Они вот прямо у меня 4, все в спорте. Молодец, старательный. А остальные дошкольники. Алексей вот пойдет в этом году в 1 класс. Ему 6 лет. Он тоже как бы и немножко занимается спортом. Любит рисовать. Дениска, ему 5 лет. Ходит тоже в садик в 41-й. Ну, он такой еще шабудной парень.
1: Шабудной парень, такой, ну, вот, конечно, возраст такой у него.
0: Да, он такой еще вот прям ребеночек-ребеночек. Лизавета, самая младшая, ей 4 года вот исполнилось в январе. Она подобие Анны, наверное. Вот она прям ее копирует. Она вот смотрит на Аню, что делает Аня, то делает и она. То есть они вместе такие прям модницы, они могут закрыться где-то там в комнате и...
1: И девичьи разговоры, да, там будете проводить. Я знаю, что у вас есть 2 награды. Это наверняка материнская доблесть.
0: Да.
1: И?
0: Второй и третьей степени, и второй степени.
1: За первой собираетесь?
0: Нет.
1: Ну, давайте встретимся в следующем сезоне нашего проекта и поговорим об этом. И еще один гость нашей программы, эксперт нашего сегодняшнего эфира, педагог-психолог Наталья Юрлова. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рады вам в нашей программе. Ну, мы с вами встречаемся обычно, когда говорим про подростков, а сегодня про дошкольников.
2: Да.
1: Очень интересный опыт у нас будет сегодня с вами. Вы являетесь руководителем городского методического объединения педагогов-психологов на протяжении уже 15 лет с юбилеем.
2: Спасибо
1: большое. Такой творческой профессиональной деятельности в этом направлении. Продолжаете педагогическую династию. Ваш отец был педагогом, директором школы, центра образования №1. Мама директором, преподавателем музыки, да, детская музыкальная школа №5. Супруг директор гимназии 18. Дочь окончила факультет психологии МГУ. Она тоже преподавательской деятельностью займется?
2: Ну, сейчас, знаете, профессии, они такие интересные. То есть она занималась долгое время некой методической деятельностью, но не в школе.
1: Но я думаю, что все равно все-таки гены настигнут ее, и она начнет преподавать. И сын выбрал профессию изготовления и дизайн одежды. Тоже очень интересно. Я думаю, все равно и его тоже догонят ваши начинания, порывы. Смотрите, такая непростая сегодня у нас тема — нравственное воспитание, тем более, если мы говорим прямо о дошкольном возрасте. Какие моменты тревожные вы могли бы отметить именно вот в этом возрасте, там, от 0 до 7 лет, когда мы говорим про нравственное воспитание? Вот именно проблемные какие моменты?
2: Ой, ну, проблема, она, конечно, у нас начинается с родителей. Потому что дети, это прежде всего, что они видят, это своих родителей. И, конечно, ребенок, он очень много делает по подражанию. Знаете, вот зеркальные нейроны, которые существуют у каждого человека, они... у здорового человека развиты, у ребенка, и он, конечно, много что копирует просто. Знаете, есть такая старая хорошая поговорка русская: ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Вот я полностью под ней подпишусь, и все так и есть. То есть, насколько родители дают правильный пример, общаясь ли со взрослым поколением, общаясь ли друг с другом, общаясь ли с детьми, настолько они закладывают

0: фундамент будущего вот, поведения, в том числе и нравственных поступков ребенка.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему интересному разговору. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема сегодняшнего занятия, хочется сказать, это нравственное воспитание. У нас в гостях многодетная мама, мама восьмерых детей Елена Солонкова и педагог-психолог Наталья Юрлова. Наталья Валерьевна, а давайте продолжим наш разговор. Смотрите, вы сказали, да, что то, что ребенок видит в семье, то он и транслирует, собственно, в своем поведении. И вот как раз наверняка, я могу ошибаться, но я уверена, что с 0 до 7 вот как раз-таки этот фундамент, эта подушка, да, на которой будет все здание его личности строится, она и закладывается в это время.
2: Да, так и есть.
1: Но я по опыту общения с множеством людей могу сказать, что есть люди, воспитанные в одной семье, но которые ведут себя даже по отношению к своим бабушкам, дедушкам, то есть к старшему поколению, абсолютно по-разному. Одни ездят выходные через выходные, другие могут раз в полгода только позвонить, написать, и то по крайней необходимости или мама как-то заставит. Почему так происходит?
2: Здесь все зависит от личных отношений. То есть взрослый человек, даже если это бабушка, и у нее два внука, она бывает, что по-разному относится к этим внукам. И они как бы вот впитывают это отношение и в ответ транслируют нечто конгруэнтное, то есть совпадающее с отношением, которое им испытывают к себе. Они росли в разных ситуациях. Кто-то был первым ребенком, кто-то вторым. Это надо вот саму семью смотреть и анализировать, почему так происходит.
1: Уже индивидуальный подход.
2: Да, то есть любое вообще, скажем так, закон общения с ребенком правильный, это понять, что ребенок хочет сказать своим поведением, от чего оно, это поведение такое возникло, какая потребность стоит за этим поведением, что он удовлетворяет, какую потребность, когда так делает, то есть или не делает.
1: Игнор тоже может означать как призыв к коммуникации.
2: Да, конечно.
1: Я тебе не звоню, позвони мне, я нуждаюсь в тебе, но вот ну, у меня...
2: Или
1: вот...
2: я зол на тебя. За что зол? Почему? Что произошло такое, что разрушило отношения? Ну, или разрушает до сих пор?
1: Здесь вот какой может быть логичный выход из ситуации? Потому что я считаю, что ну, это иррационально, ну, прекратить общение из-за какой-то там...
2: Ну, конечно,
1: слабо,
2: логичный так... выход – это анализировать. Если не получается самим, то обращаться к специалистам, помочь в анализе.
1: Поговорить. Между собой.
2: Да, поговорить, естественно. То есть спросить, если это ребенок, ну, говорящий уже, да, там ему есть. Он, даже если 3 года, он может сказать, я обижен, я зол, там, мне не нравится. Если об этом с ним говорили раньше, то есть если ему разрешается такие фразы говорить, да? Если... Я обижен, я зол, мне не нравится.
1: Опять же, говорить. Говорить друг с другом. Если мы говорим о том, что...

0: Если мы говорим о взрослых детях, то есть о взрослых людях, которые являются детьми для своих родителей, между родителем и ребенком произошел конфликт. Кто первый должен пойти на примирение?
1: Ответственность за общение в любом случае лежит на взрослом. У нас больше опыта, больше знаний, больше умений. Мы уже много таких конфликтов прошли в своей жизни и можем помочь ребенку. А как бы если взрослый не идет навстречу, и ребенок не знает, как примириться, то получается, конфликт усугубляется и не разрешается очень долго. Но в этом не заинтересован никто, ни ребенок, ни взрослый.
0: Если во взрослом возрасте, когда уже мы, в принципе, сепарировались, да, от своих там бабушек, дедушек, родителей, живем самостоятельной жизнью, этот конфликт не так критичен для жизни, то если мы говорим о родителях и детях, которые еще там не достигли самостоятельности, там, особенно наша тема, дошкольники, то, конечно, взрослый должен первый пойти на диалог, потому что эту паузу не могу оставлять в семье просто чудовищно, как
1: да,
0: преступно.
1: Не разговаривать, это, к сожалению, такая традиция наших русских людей. Это любимый способ наказания, не разговаривать с ребенком. Ну, это, во-первых, очень травматично. Во-вторых, ребенок в этот момент успевает навесить на себя всю возможную вину за все на свете, что неблагоприятно для его, да, будущего развития. Поэтому, конечно, разговаривать и как можно раньше. То есть эмоции схлынули первейшие, а дальше уже нужен разговор в спокойных тонах.
0: Елена Юрьевна, а с каким запросом вы пришли сегодня к нам в программу?
2: Ну, хочется, конечно, в первую очередь понять, вот как у нас вот дети видят много поведения, да, разной модели поведения. И как вот ребенку научиться вот понимать это не то, что там потому что нужно, вот из-за страха какого-то, да, тоже место там бабушке уступить, а чтобы вот он понимал внутри вот этого как-то вот хотел.
0: Замечательно, Наталья Валерьевна, вам карты в руки.
1: То есть
0: насколько часто
1: понимаю
0: вообще этот запрос, скажем так, среди наших родителей?
1: Скажем так, родителям не нравится, что дети их ведут как-то неправильно по отношению к ним. Но очень такое бывает, что не замечают, что дети ведут себя неправильно по отношению к другим членам общества. То есть я вот в транспорте-то езжу часто и вижу, что мамы часто позволяют сидеть своим детям, при том, что рядом стоит пожилой человек. То есть они говорят: «Сиди, сиди, ты устал». Ну вот что это? То есть мама сама как бы норму нарушает и хочет, чтобы ребенок как-то вырос в будущем с уважением к взрослым.
0: А потом мы удивляемся, почему он не может построить отношения нормальные, здоровые с женщиной. Допустим, если мы о молодом человеке говорим, да? То есть мы же, к сожалению, вот так вот безответственно и недальновидно своей заботой убиваем очень многие качества человека.
1: Да, вот у нас такая возникла тенденция, что мы очень быстро познакомились со многими психологическими теориями, имею в виду родители. Они просто свалились валом на нас. И мы читали, мы поняли, что детей надо любить, безусловно. Но, к сожалению, это только обрывки. И не только любовь должна быть к ребенку. Со мной, конечно, согласятся, да, родители. Должна быть и ответственность, и воспитание этой ответственности. Сперва за малые какие-то действия свои, потом за большие.
0: Про любовь и нелюбовь мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема сегодняшней программы «Нравственное воспитание». У нас в гостях многодетная мама Елена Солонкова и педагог-психолог Наталья Юрлова. Наталья Валерьевна, смотрите, если мы говорим сейчас, вот отвечая, кстати, тоже на... Мы сейчас вот прям конкретно к вашей проблеме подберемся. А если мы говорим про любовь и нелюбовь, вот смотрите, а бывает же такое, что родителям, ведущим там, допустим, асоциальный образ жизни, который абсолютно неинтересен воспитание детей, дети продолжают, безусловно, их любить. Даже там, дети, которые там выпускаются из детских домов, они продолжают искать своих родителей, хоть и там тысячу раз их отговаривали, говорили, что там у них очень такая грустная, неприятная, нелицеприятная история, они все равно продолжают их любить, и когда находят вот таких вот не героев, скажем так, нашего времени, они все равно как-то испытывают какое-то невероятно нежное чувство. Почему так происходит?
2: Дети вообще любят, безусловно. То есть вот ребеночек, рождающийся на свет, он полностью зависит от родителя. И насколько родитель будет удовлетворять его потребности, зависит его выживание. Поэтому дети, они запрограммированы любить маму свою, папу, безусловно. От этого зависит их выживание. Поэтому вот эта мощная программа, она заложена в детях, и даже в более старшем возрасте они все равно стараются эту любовь завоевать, получить, дополучить, добыть любимыми способами, если этого не удается, как бы получить обычным путем. И они продолжают ее искать.
1: Елена Юрьевна, какие вы можете описать симптомы, которые указывают на, по вашему мнению, там, недостаток, где-то какие-то прорехи, да, вот именно в уважении там, друг к другу?
3: В семье.
1: Да, конечно.
3: Ну, есть, конечно, такие вот... Я не могу вот разобраться, да, вот вроде как бы старший воспитался, он... Видимо, ему было все и много. Он у меня очень такой ответственный. Один раз ситуация даже такая была. Мы вместе с ним заходим в магнит. Он уже у меня взрослый парень большой. И он покупает. Первый я стою за ним, как бы он оплачивает. И у нас продавец говорит: «Ой, это ваш сын, что ли?» Я говорю: «Да». Он у вас, говорит, такой классный. Он, говорит, всегда здоровается. Он такой вежливый прям. Ну, я стою там, расцвела. Конечно, это приятно, безусловно. Вот. Но бывают такие моменты, как бы, дома, что вот они вроде заступаются друг за друга, у них там, они помогут друг другу, там где-то он там с уроками, он там у нас английский любит, все, он там пошел, помог. Но бывают такие ситуации, вот скандалы между ними. И вот я понимаю, я пытаюсь с ними разговаривать как-то вот, но вот вместе, вот посадя их вместе по одному, ты там с ними поговоришь, как-то обсудишь все это, да, успокоились, поняли. Вместе с ними как-то вот поговорить, это обсудить, прийти к чему-то действительно хорошему, верному, вообще никак не получается.
1: Тут вот начинается, прям... а он, а она, а вот, да?
3: Да, по отдельности мы там все обсудим, по отдельности у нас все

0: хорошо, мы все друг друга поняли. Вместе вот этой вот договоренности никогда как бы это не происходит.
1: Наталья Владимировна, почему коллективное сознание берет вверх над логикой и добротой?
2: Ну, потому что каждый из детей пытается завоевать свою долю внимания и старается себя в лучшем свете представить, да? То есть, если я представлю так, то мама будет меня любить больше. А это, собственно, мне и надо.
1: То есть какой-то соревновательный момент еще.
2: Конечно,
1: есть.
2: Среди детей всегда в семье есть соревновательные моменты. Это
1: даже
2: никуда
1: двое,
2: не уйти. Даже двое. Это очень остро бывает. Ревность среди детей. Их, скажем так, соперничество за мамину любовь бывает доводит до очень серьезных конфликтов между детьми. Мама не может дать каждому ребенку всю свою любовь, да, она все равно ее как-то вот распределяет на всех. Поэтому в этих ситуациях, может быть, мы иногда даже советуем не выяснять, кто прав, кто не прав, а задавать такие вопросы вот из восстановительной психологии, да, а что надо сделать, чтобы в будущем вы не ссорились? Ну, то есть, как бы немножко на будущее работать. То есть, как бы...
1: Разбор полетов,
2: да,
1: не устраивать?
2: Да, разбор полетов не устраивать в этой ситуации. Действительно, он будет вот так вот затягивать в воронку. А я, а ты. А что мы будем делать, чтобы вот не произошло? Пусть попытаются выработать
1: и, может быть,
2: вот
1: чтобы каждый
2: правила.
1: Высказался, да, что вот он хочет. Ты что хочешь, ты что предлагаешь, да?
2: Да. И мама обычно в этой ситуации вот конфликта советуем пожалеть того, кто пострадал. Ну, то есть, кто кому, может, ударили, да, или там... В общем, кому плохо реально. Но не накидываться на того, кто это сделал. А вот опять же перевести конфликт в выработку правил. Что мы будем делать, чтобы этого не происходило.
1: Прекрасно, продолжим нашу беседу буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
3: Экорадио. Реклама. Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема урока сегодня, эфира сегодня – нравственное воспитание. Мы пытаемся разобраться, как воспитать в семье среди... как воспитать у детей чувство уважения друг к другу и к старшим. Наталья Валерьевна Юрлова сегодня у нас специалист-эксперт нашего выпуска. Скажите, вот какую вещь. Какие симптомы нам могут указывать на то, что у ребенка есть прореха именно вот в этой теме, которую мы сегодня обсуждаем? То есть что нам может указывать на то, что здесь он недостаточно воспитан, скажем так?
2: Ну, конечно, поведение. То есть поведение, которое ребенок демонстрирует в социуме.
1: А вот что именно какие-то?
2: Как правило, это проявляется уже в школе. Да, то есть неуважение к учителям, к сверстникам, к одноклассникам.
1: Неуважение каким образом может проявляться?
2: Нежелание исполнять правила поведения для учащихся, хамство. К сожалению, мы очень часто сейчас и мат слышим даже от учащихся начальной школы. Это отдельная печальная тема.
1: Я округлила глаза, да, здесь. То есть они, то есть это даже не подростки, это вот
2: нет, дети
1: малолеточки
2: наши. Школы, да. Это тоже надо
1: в который говорит,
2: откуда?
1: Иди лесом, тетя, ну, причем вот нецензурно.
2: Да, да.
1: Обалдеть. Да. А здесь вот причину, какую мы можем увидеть, почему так происходит?
2: А давайте вспомним, что мы слышим вообще на улицах. Да, во-первых, в семье часто мат не под запретом.
1: Взрослые, но они же должны считают, понимать, что, допустим, если... к бабушке нельзя так обращаться, и с мамой так нельзя разговаривать. С сестрой, с братом, ну, допустим. Ну, допустим, и то может быть...
2: Пока ребенок научится ставить себе границы, что тут можно, а тут нельзя, ему еще надо очень сильно вырасти. Поэтому если мат есть в его речи, то он есть в его речи.
1: И есть и в его окружении.
2: Да, а мата не должно быть в речи вообще никого, и ребенка в частности. И для этого дома не должно быть никакого мата. Потому что я еще раз говорю, что если матеряться дома, то ребенок это повторяет. Как бы вы ему ни говорили, что так только взрослые могут говорить. Раз говорят мама и папа, значит
1: и
2: можно.
1: Можно.
2: Значит все.
1: Елена Юрьевна, как у вас абсцентная лексика и дела обстоят в семье?
3: Ну, я полностью согласна, что все это идет в большинстве случаев в семье. Конечно, это там еще сопутствующие гаджеты наши, интернеты и улицы, и общение. В начальной школе я, к счастью, не слышала у нас таких матов. А буквально недавно у нас в школе, да, был такой инцидент у меня в классе у дочери. Анастасии, которая в шестом классе. Она пришла, она прям была на таких эмоциях. Мама, ты представляешь, учителя матом. Я говорю, да, ну как вот? Ну я не знаю, конечно, у нас где-то на улице, где-то в своем обществе, конечно, это бывает, это пролетает. Я это не скрою. Но дома и тем более в школе, где-то

0: они много кружков у меня посещают. Никогда нигде я не слушала то, что вот где-то у них там что-то вылетело, пролетело, как бы слава богу.
1: Это именно у ваших детей,
0: это,
1: да?
0: У моих детей,
1: а у других,
0: да.
1: Слышите,
0: у других,
1: да?
0: Да, конечно, это, к сожалению, это очень часто. Даже по улице идешь там и слышишь, как там такие маленькие детки, совсем
2: тра-та-та-та-та, как из пулемета.
0: Конечно, школьники, они идут просто там с портфелями, друг друга этими портфелями, и там такое вот вообще...
2: Отборный, рыночный.
0: В первую очередь это семья, конечно, это все оттуда. Я полностью с этим вообще абсолютно согласна.
2: Наталья Валерьевна, а если, вот, допустим, ты идешь по улице, вот видишь такую ситуацию, малышнята начинают друг друга по матушке, а посторонний человек имеет право подойти и сделать замечание?
0: Да, очень интересно.
1: Ну, вообще, по закону нет. То есть...
2: Ты нарушаешь там чьё-то пространство личное?
1: У нас раньше было в Союзе, да, некое общественное воспитание.
2: Ну, такая мораль была, что в
1: очереди нельзя было... То есть каждый считал своим долгом продолжить воспитание ребенка на улице за место родителей, которые заняты на работе, там, на заводе, где угодно. Сейчас родитель может обратиться в полицию с заявлением, если вы там что-то ребенку не то сделали на улице. Но, тем не менее, это касается ребенка, да? А что касается уже повзрослевших детей, которые, вот, можно сказать, не скрываясь, матерятся в транспорте, тут я считаю, просто долг каждого сказать, что тут не то место, где так разговаривают.
2: И вообще нет такого места, где только на нем можно разговаривать.
1: Ну, это же был раньше тайный язык взрослых, взрослеющих, скажем так, мужчин. То есть подростки, когда начинали входить в пубертат, у них появлялись вот эти слова, сленг, тайный язык, который был приемлем только среди сверстников своих и больше никуда за эти рамки, границы не заходил. А теперь что мы видим? Мы видим, что идет девушка с молодым человеком и нормально общаются матом. То есть у нас
2: и
1: что-то
2: любят
1: такое...
2: друг друга, потому что говорят на одном языке.
1: Она позволяет это делать, а он это делает. И это становится нормой, что самое печальное. То есть эта норма устанавливается в обществе. Я вижу сейчас, есть такое направление, что и учителя русского языка обращаются, и к президенту нашей страны, что нужны какие-то законы, ограничивающие и защищающие русский язык. И они должны работать, эти законы. То есть должно быть наказание действенное, которое реально реализуется за мат в общественных местах, в школе, за мат в сторону учителя.
0: По-моему,
1: и так далее.
0: Сейчас вот у нас был разговор, к нам приходила женщина, полицейский садик, у нас было такое с ней собрание, и как раз на эту тему, ну, это по поводу дошкольников, конечно, было. Не помню, честно, вот уже сделали или хотят, что-то с этим решают, но есть такой закон, если у тебя ребенок в садике матерится, то родитель получает штраф. Насколько помню, 5000 рублей.
2: Да-да-да, есть сейчас
0: это
2: такое.
0: Вот сейчас
2: ведется
0: есть
2: работа.
0: Такое. Угу. Да, вот те, кто школьники.
1: Ну, наконец-то, да, я тоже знаю про этот закон.
0: Вот что-то будет, вот, если вот они матерятся на улице.
1: Да, закон он везде будет работать, конечно. И будем надеяться, что это что-то поменяет в нашей среде общения. Но это долгий, конечно, процесс. Мы, к сожалению, очень много что позволили.
2: Вернемся к нравственному воспитанию буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
3: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация.
6: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
5: 1 июня – детский день на Экорадио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
3: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Экорадио.
7: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно?

0: Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Сегодня мы говорим о нравственном воспитании. У нас в гостях многодетная мама Елена Солонкова и педагог-психолог Наталья Юрлова. Наталья Валерьевна, давайте в заключение нашей беседы дадим, скажем так, несколько, может быть, советов, да, не установок, но и рекомендаций, советов, как у дошкольника, как ему привить уважительное отношение к старшему поколению, к своим братьям, сестрам, к бабушкам, дедушкам, конечно, к маме и папе. И, как мы уже выяснили в течение сегодняшнего эфира, это он и продолжит транслировать и в школе по отношению к воспитателю, там, по отношению к педагогу и так далее. Здесь еще хочется, знаете, какой вопрос перед тем, как вот мы прям конкретные лайфхаки будем задать. Вот, допустим, ребенку там куда-то, лет 5, он уже отражает действительность, да, еще маленький. И какие-нибудь, уже не дееспособные, допустим, родственники, очень старенькая бабушка. И, конечно, там внучка или там дочка не может не посещать и берет с собой ребенка, чтобы ребенок знал, это наша бабушка, это наш дедушка. А ребенку-то что, понятно, ему скучно же там, пока там мама что-то приберет, приготовит, и смотреть, может быть, на угасающего человека.

0: Кому не очень там приятно. А здесь как себя вести? Не брать себя на такие визиты ребенка или все-таки брать и объяснять, почему мы это делаем?
1: Я считаю, что сила рода, она очень большую роль играет во взрослении маленького человека. Возможно, у него не будет больше возможности познакомиться с этим человеком, а ведь он вырастет. Вырастет, и у него будет этот вопрос, а кто были мои родственники, где мой род, от чего я вырос. И я считаю, что ограждать от таких вещей маленьких детей нет смысла. Да. Ведь можно так построить этот визит, что в этом доме найдется очень много что интересного для ребенка. И немножко времени этому посвятить. То есть это и фотографии семейные, и реликвии, и какие-то ценности, интересные предметы прошлого, старины. Может, увлечение этого человека, чем он занимался в прошлом. Это все очень интересно будет ребенку узнать, посмотреть. Это же совсем другая жизнь, не та, которой он живет сейчас в современном мире.
0: Прекрасно. А давайте вернемся к советам, наставлениям, рекомендациям родителям, как прививать уважение, уважительное отношение друг к другу. В семье.
1: Вот я опять же вернусь к тому, что очень много у нас было, и стоит это продолжать. Например, такие традиции, такая вещь, как традиции. Может быть, они забыты, устарели. Надо поинтересоваться, какие традиции были в семье прошлой, продолжить эти традиции. Очень много таких хороших семей с хорошими традициями, как поздравления с праздниками, с днем рождения, с 8 марта всех членов семьи, когда собираются за большим круглым столом. Вот оно, мы поддерживаем силу рода, мы как бы акцентируем внимание на связи поколений, на то, что все мы растем из одного корня, так и рождается уважение к старшему поколению, а потом и к другим людям.
0: Какого поведения не должно быть? Какое поведение недопустимо вот и в раннем возрасте, чтобы потом это все не вытекло в какую-то прям катастрофу необратимую? Может быть, крики, обзывательства, тактильные неприятные действия?
1: Да, вы правильно совершенно вот пошли в эту сторону, что любое агрессивное поведение в отношении самого ребенка, оно будет рождать в итоге агрессивное поведение ребенка к миру потом. Вот тут надо не путать злое, агрессивное поведение и продуманное, взвешенное, может быть, наказание, когда оно необходимо. То есть границы должны быть, ребенок должен их знать, должен понимать, что будет ответственность за неправильное поведение, неправильные поступки. Но это все не должно... Я не имею в виду физическое наказание. То есть это табу, это запрет.
0: Вообще.
1: Это неприемлемо, да.
0: Ну, ограничения там, допустим, в чем-то. Не пойдешь гулять. Мы вот в прошлых выпусках обсуждали вопрос прививания любви к труду. И специалист тоже говорила, что нельзя наказывать трудом. Типа там, ты плохую оценку получишь, будешь прибираться там, допустим. Или, ну, вот таким образом, да, чтобы вот наказание не отождествлялось чем-то с нормой какой-то.
1: Ну, как правило, наказание, если оно необходимо, если как, обычно бывает достаточно и беседы. И... Можно у ребенка, кстати, спросить, очень хороший лайфхак. А как ты думаешь, какое ты заслуживаешь наказание за этот проступок?
0: Интересно. Мне кажется, ребенок скажет, никакого.
1: А вот нет, дети очень жестоко бывают к себе относятся. То есть они часто дают себе наказание, которое превосходит, скажем так, по серьезности, да, проступок. Но это интересно, особенно с подростками такой.
0: Интересно. Но здесь же тоже можно выявить то, чего боится ребенок, то, чего он опасается, то, что для него неприятно.
1: В общем, мы вот, опять, кстати, пришли к началу.
0: Интересно.
1: Главное – разговор.
0: Да,
1: главное – поговорить.
0: Главное – поговорить. Замечательно. Спасибо большое. Сегодня у нас в программе мы обсуждали нравственное воспитание и дошкольников, и подростков, да и даже уже выросших детей. Спасибо большое нашим гостям эфира. Ну, а мы увидимся с вами в следующей неделе, в следующей выходные в программе «Дети 360». Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал. Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка».

0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
1: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411.

0: Это радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производства.

0: производители. Официальный сервис «Лада» Автосети РФ.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний
2: Тагил. Покупайте выгодно подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
1: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
0: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
2: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Эко-радио. Эко-радио.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Вы слушаете «Эко-радио». Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наступило воскресенье, а это значит, что в воскресном вечернем эфире «Эко-радио» представляет вашему вниманию информационный проект «Эко-итоги». Вместе с вами Вадим и Аня Ширяевы. Мы рады вас приветствовать, начинаем свою работу в эфире, и в этой программе мы вместе с вами подводим информационные итоги уходящей недели, обсуждаем самые важные, интересные информационные кейсы, которые делали новостейную повестку ушедших дней. В самом начале нашей сегодняшней программы, в рамках рубрики «Новости права», мы обсудим важное решение, которое было вынесено Конституционным судом Российской Федерации. В частности, Конституционный суд запретил автомобилистам в Российской Федерации взыскивать со страховых компаний денег больше в рамках полисов ОСАГО, чем это предусмотрено действующими лимитами. Напомним, что лимит на ремонт автотранспорта по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Будем разбираться в деталях этого решения и что на самом деле поменяется в жизни обычного автомобилиста. Также в нашей сегодняшней программе давайте же вместе с вами поговорим о шринкфляции. Во-первых, вспомним, что это такое. Сразу напомним, что это уменьшение количества, массы или объема товара в стандартной упаковке. Так вот, депутаты Государственной Думы потребовали от

0: Федеральной антимонопольной службы проверить товаропроизводителей, в первую очередь производителей продуктов питания, на предмет шрингфляции. Будем разбираться, кто же виноват в этом явлении и всегда ли только производителей стоит винить в возникновении шрингфляции. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы поговорим о том, что и Центробанк Российской Федерации, и отечественные банки всерьез обеспокоились, во-первых, тем, что граждане стали существенно больше снимать наличных денежных средств с банковских счетов и банковских карт, но и, в принципе, количество оплат наличными за товары и услуги в последнее время существенно возросло. Будем разбираться, что же там происходит на финансовом рынке, почему мегарегулятор, а также банки этим вопросом всерьез озаботились. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Эко-итоги».
1: Эко-радио.

0: Итоги. Новости права.
1: Вы слушаете «Эко-радио». Продолжаем информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас новости права. И Конституционный суд Российской Федерации вынес важное решение. В соответствии с этим решением в будущем законодатель внесет соответствующие изменения в действующее законодательство. И вот эти изменения не дадут больше возможности российским автомобилистам требовать со страховых компаний компенсацию в рамках договора ОСАГО, превышающую установленные лимиты. Напомним, что в настоящее время лимит на ремонт транспортных средств, которые были повреждены в аварии, в рамках ОСАГО составляет 400 000 рублей.

0: Давайте постараемся разобраться, что же это за решение такое, и самое главное, что это решение поменяет в жизни обычного автомобилиста. Пожалуйста.
1: Потерпевшие в ДТП автомобилисты больше не смогут взыскивать со страховщиков убытки

0: Свой спор между потерпевшим в ДТП и страховщиком. Владелец разбитого автомобиля настаивал на ремонте на станции технического обслуживания и не хотел получать денежную выплату. Страховая компания, руководствуясь утвержденной Центробанком методикой, оценила ущерб в 320 тысяч рублей. Однако автосервис насчитал 580 тысяч рублей и отказал потерпевшему в ремонте. Автовладелец снова обратился к страховщику и получил выплату 320 тысяч рублей, позднее увеличенную до предельного размера страховой суммы в 400 тысяч рублей. Это показалось ему недостаточным, и он обратился в суд, который обязал страховую компанию выплатить разницу. Решение первой инстанции поддержали и остальные суды, вплоть до Верховного. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, усомнившись в конституционности ряда положений закона об ОСАГО. Конституционный суд согласился, что оспариваемое положение не соответствует Конституции Российской Федерации. Сложившаяся практика, которая возлагает на страховщика полную имущественную ответственность, если тот не смог обеспечить ремонт машины, нарушает баланс прав участников страховых правоотношений. Она противоречит целям обеспечения сбалансированности прав, стабильности экономического положения страховщиков и доступности их услуг населению, принимая во внимание риски роста страховых тарифов. Об этом сообщают «Известия».
1: Итак, давайте постараемся разобраться, но прежде этого еще раз напомним, что Конституционный суд Российской Федерации не устанавливал никаких дополнительных или новых лимитов, которые ранее не были бы предусмотрены законодательством об ОСАГО. Напомним, что сейчас действующие лимиты, так сказать, на железо, то есть на ремонт транспортных средств, поврежденных в аварии, в рамках ОСАГО составляет 400 тысяч рублей. И Конституционный суд вот эти лимиты не пересматривал. Но он своим решением как будто бы меняет механизм, который раньше позволял автомобилистам в некоторых случаях взыскивать со страховой компании денег больше, чем это предусмотрено действующими лимитами. В каких ситуациях могла складываться такая практика? Например, когда происходила авария, а напомним, что в соответствии с действующей редакцией законодательства об ОСАГО, которую, кстати, в свое время интенсивно продавливали именно игроки страхового рынка, то есть страховые компании, самой главной формой восстановления машины является не денежная компенсация водителю, а именно ремонт в натуральном виде. То есть водителю должно быть оформлено направление, и его транспортное средство отправляется на восстановительный ремонт в указанной страховой компании автосервиса. И именно вот эти вот изменения в свое время продавливали страховые компании. Мы об этом с вами очень детально несколько лет тому назад говорили в наших программах. Так вот, автомобилист при обращении в страховую компанию указывал, что он не согласен получать денежные средства и хочет получить направление на восстановительный ремонт. Далее страховая компания проводила соответствующую оценку и потом начинала искать автосервис. Например, оценка страховой компании составляла, ну, скажем, 320 тысяч рублей. Но когда страховая компания искала автосервис, который мог бы отремонтировать данную машину, автосервисы отказывались от ремонта и называли цену, например, 550 тысяч рублей. И вот в этом случае, невзирая на то, что все-таки изначально автомобилист потребовал именно отправить машину на восстановительный ремонт, но страховая компания, ссылаясь на то, что она не может найти автосервис, который отремонтировал бы транспортное средство, все-таки выплачивала автомобилисту деньги. Дальше человек ехал, чинил машину за свой счет, и, конечно, этот ремонт обходился ему значительно дороже. И потом он мог привлечь юриста, и юрист помогал ему через суд взыскать вот эту разницу со страховой компанией. И зачастую суммарные потери страховой компании были гораздо больше, чем 400 тысяч рублей. Или могла быть другая ситуация, при которой страховая компания нарушала сроки отправления машины на восстановительный ремонт, и там возникали некоторые штрафные санкции. Опять-таки автомобилист привлекал юристов, юристы помогали ему разобраться в этом деле и взыскать со страховой компании вот эту вот всю сумму с учетом различных штрафных обязательств. И она опять-таки могла существенно превышать 400 тысяч рублей. Все это, конечно же, не нравилось страховым компаниям. компаниям. Они спали и видели.

как бы добиться, например, в том же Конституционном суде или Верховном суде каких-то изменений, которые бы запретили автомобилистам и их автоюристам, которых они привлекают, а напомним, что многие игроки страхового рынка высказываются про автоюристов, как будто бы это бандиты с большой дороги, и как будто бы они не через суд добиваются вот этих компенсаций со страховой компанией, а решают этот вопрос как-то какими-то, так сказать, незаконными механизмами. И вот все-таки в один прекрасный момент один из автомобилистов обратился в очередной раз в суд для того, чтобы взыскать со страховой компании денег больше, чем это предусмотрено лимитами. Здесь нужно отметить, что все суды на его пути встали именно на его сторону, но страховая компания с таким решением даже Верховного суда не согласилась и отправилась в Конституционный суд, который и установил, что все-таки вот такая практика является не слишком-то законной, и законодатель должен внести соответствующие изменения, которые закроют для автомобилистов возможность взыскивать со страховой компании денег больше, чем это предусмотрено лимитами. Итак, какие риски сейчас возникают у автомобилистов? Во-первых, самый главный риск, что если стоимость вот этого восстановительного ремонта будет где-то около 400 тысяч рублей, то в этом случае у страховой компании пропадает всякая мотивация продолжать каким-то образом взаимодействовать с автомобилистом и как-то вот решать этот вопрос. Например, искать автосервис для ремонта. Потому что страховая компания будет прекрасно понимать после того, как законодатель внесет изменения в действующее законодательство, что автомобилист все равно больше, чем 400 тысяч не взыщет. И поэтому страховая компания просто будет ему отдавать деньги. Автомобилист пойдет чинить машину за свой счет. Конечно же, поскольку страховая компания рассчитывает вот эти вот ремонтные работы по своим справочникам, где цены, как отмечают многочисленные эксперты рынка, а также автоюристы, так вот цены эти занижены в справочниках. Автомобилист, конечно, пойдет ремонтировать машину по рыночным ценам, ему денег не хватит, но возможности взыскать со страховой компании разницу у него уже больше не будет. Или, например, если страховая компания опять-таки будет видеть, что сумма где-то около 400 тысяч рублей, и начинаются какие-то нарушения сроков отправления машины на восстановительный ремонт, опять-таки у игрока страхового рынка не будет совершенно никакого стимула как-то ускоряться, как-то стараться решить этот вопрос, потому что опять-таки юристы страховой компании будут прекрасно понимать, что у автомобилиста в данном случае, ну, практически связаны руки. И, конечно, вот здесь главный вопрос, который наверняка возникает у наших радиослушателей. Что же делать в этой ситуации? Что делать обычному водителю после того, как будут внесены вот эти изменения? Здесь, по сути дела, остается два пути. Путь первый – ждать, пока законодатель все-таки повысит лимиты в рамках договоров ОСАГО. Напомним, что в последнее время об этом очень часто говорят, в том числе обсуждают в общественном пространстве, но там пока в основном речь идет об увеличении лимитов по компенсации жизни и здоровью. Там 500 тысяч сейчас, а предлагается увеличить эти лимиты до 2 миллионов. Про железо регулярно также говорят, но никакого внятного предложения по повышению лимитов для страховых компаний по железу пока не существует. И, конечно, остается путь второй. Это страхование КАСКО. Напомним, что КАСКО это является добровольным видом страхования, это не ОСАГО, ОСАГО это обязательный вид автострахования. Так вот, в случае, если у автомобилиста будет КАСКО, и если даже автомобилист будет хоть потерпевшим в аварии, хоть виновником аварии, все равно у страховой компании будет обязанность восстановить его транспортное средство. Вне зависимости ни от каких лимитов, ну там лимит в основном ограничен стоимостью самой машины, которая внесена, вот эта стоимость в договор страхования. И в большинстве договоров прописано, что именно страховая компания там направляет автомобиль на ремонт, и вот тогда автомобилист будет уверен, что все-таки страховая компания починит его машину. Но нужно понимать, что стоимость КАСКО, конечно, не сопоставима со стоимостью ОСАГО, и во многих случаях такая стоимость полиса может быть в разы, а в некоторых случаях даже в десяток раз больше, чем стоимость полиса ОСАГО. Поэтому, по сути дела, у автомобилистов ничего другого не останется, если они хотят гарантированно получить ремонт своей машины именно

0: приобретать, помимо ОСАГО, которая является обязательным, и которой все равно нужно будет покупать для того, чтобы страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. Еще и полис КАСКО, чтобы, если вдруг денег по ОСАГО не хватит, все-таки был какой-то страховой продукт, который гарантированно отремонтирует транспортное средство. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио. Вы слушаете проект «Эко-итоги».
1: Эко-радио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экономика. Итоги. Новости экономики.
1: Вы слушаете Экорадио. Продолжаем информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас начинаются новости экономики, и депутаты Государственной Думы попросили уполномоченные государственные органы, в первую очередь, конечно, Федеральную антимонопольную службу, проверить производителей продуктов питания на предмет шрингфляции. Давайте сегодня в нашей программе вместе с вами, во-первых, вспомним, что же такое шрингфляция, почему в последнее время это явление все чаще возникает, и только ли товаропроизводитель виновен в том, что ему приходится уменьшать количество товара в упаковке. Давайте, пожалуйста, разбираться.
2: Депутаты обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции из-за скрытого уменьшения веса и объема товаров. Как отмечается, производители уменьшают объем или вес продукции, сохраняя при этом прежний внешний вид упаковки и цену. К примеру, вместо литра молока на прилавках можно встретить упаковки по 900-950 мл. Вес сливочного масла уменьшился с 200 до 180 или 150. Плитки шоколада стали весить не 100, а 90 или 75 граммов. Подобная практика вводит потребителей в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей. По данным Роскачества, в 2023 году до 90% опрошенных покупателей замечали уменьшение веса или объема товаров. Около 1 триллиона рублей ежегодно теряют россияне в результате скрытого подорожания товаров

0: за счет шрингфляции, оценили ранее в Союзе потребителей России. Об этом сообщает ТАСС.
1: В последнее время наши радиослушатели очень часто сталкиваются в информационном потоке с разными фляциями. И с инфляцией, и с дефляцией, и с такфляцией. Вот еще и появилась шринфляция. Мы, конечно же, в наших программах стараемся разбираться в этих терминах, тем самым стараемся повысить финансовую грамотность наших радиослушателей, но вот сегодня необходимо именно поговорить о шринфляции. Напомним, что это такое специальное явление, при котором производитель, чаще всего он именно вынужден понижать количество товара в упаковке в стандартной, например, поштучно, раньше было 10 яиц, а в некоторых случаях стали продавать 9 яиц в упаковке или 6. В других случаях производитель может уменьшить массу товара в стандартной упаковке. Ну, например, раньше чего-то продавали килограмм, а теперь по этой же цене стали продавать 950 или даже 900 грамм. Ну или также он может в стандартной упаковке понизить объем. Раньше был литр молока, потом стало 970 миллилитров, потом 950, 930 и так далее. И все это продается либо по такой же цене, либо даже по более высокой цене. И казалось бы, в этой ситуации мы с вами должны во всем обвинять товаропроизводителя. Говорит, что это производитель хочет наживаться на потребителе, и он просто повышает цены для того, чтобы повысить свою норму прибыли. Иногда действительно так бывает, жадность некоторых производителей зашкаливает, и они реально с помощью шринфляции просто хотят повысить норму своей прибыли и тем самым просто заработать больше денег, потому что это коммерческое предприятие, которое создавалось в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги и извлекать прибыль. Но, к сожалению, так бывает не всегда, и, вернее, даже чаще бывает по-другому. Дело в том, что если мы посмотрим на вот эту ситуацию с шринкфляцией глазами товаропроизводителей, особенно тех, кто производит продукты питания, то в последнее время вот эти вот производители сталкиваются с целым множеством разных вызовов. Их, ну, как минимум 5. Во-первых, над товаропроизводителем есть торговая сеть, то есть тот магазин или сеть магазинов, куда в дальнейшем этот товаропроизводитель привезет свою продукцию, через которую эта продукция будет продаваться. И очень часто торговые сети устанавливают для товаропроизводителей максимальную цену, за которую они смогут этот товар у них купить. То есть если производитель предложит товар по более высокой цене, то торговой сети проще от этого товара отказаться. И мы знаем такие крупные бренды, от которых отказывались торговые сети, потому что те, в свою очередь, не хотели или просто не могли понизить цены ниже, чем та планка, которую устанавливал торговая сеть. С другой стороны, если этот производитель производит именно продукты питания, то он находится под очень-очень жестким контролем и надзором со стороны государственных органов, потому что соответствующие государственные органы не дадут просто так огульно повышать бесконтрольно цены на продукты питания, потому что если уполномоченный орган, в частности, например, Федеральная антимонопольная служба, будет видеть, что какой-то производитель или группа производителей вдруг ни с того ни с сего стали массово повышать цены на большие проценты, то к ним придут и спросят, почему так происходит, и ничего хорошего от этой беседы для товаропроизводителя уж точно не будет. Но это далеко не единственное два вызова, с которыми они сталкиваются. У них есть еще и своя внутренняя кухня. Во-первых, есть определенные санкционные ограничения, санкционное давление. Здесь многие могут сказать, а при чем тут санкции? Это же наши товаропроизводители. Они никак не зависят от западных санкций. Но если мы внимательнее с вами присмотримся к производственному циклу, то увидим, что даже если вот этот производитель производит свой продукт питания исключительно из какого-то местного отечественного сырья, то тем не менее он очень часто в своей производственной цепочке, в своем цикле взаимодействует с западными брендами, с западными компаниями. Например, он закупает автомобили для того, чтобы перевозить свою продукцию. Чаще всего это машины именно западного производства. Или ему приходится покупать запчасти к машинам, которые были ранее приобретены. И также вот эти запчасти поставщики закупают за иностранную валюту. И, соответственно,

0: она также определенным образом, курс ее может меняться. Помимо этого, ему нужно закупать еще и компьютеры, ему нужно закупать мобильные телефоны для своих сотрудников, ему нужно закупать картриджи в принтер, ему нужно закупать программное обеспечение и так далее, и так далее. То есть он в рамках своей производственной цепочки, своего цикла, очень часто вынужден опираться на стоимость именно западных товаров. И в том числе на определенные санкционные ограничения, потому что если эти товары не поставляются, то ему приходится закупать это по параллельному импорту, где цена может быть значительно выше. Помимо этого, у него есть сотрудники, которые, конечно же, стараются устроить свою жизнь максимально эффективно и выгодно для себя. И поэтому, если вдруг эти сотрудники видят, что где-то платят более высокую зарплату, они, скорее всего, пойдут на другое производство. И вот чтобы вот нашему производителю не потерять этих драгоценных сотрудников, которых на рынке сейчас не так-то просто найти, ему приходится держать конкурентные зарплаты, а в некоторых случаях даже зарплаты повышать для того, чтобы этих сотрудников удерживать и стимулировать их к продолжению взаимного сотрудничества. И это его дополнительный расход. Помимо этого, еще и товаропроизводитель сталкивается с ростом налоговой нагрузки, потому что мы с вами помним, что некоторое время назад был увеличен налог на прибыль для компании, и это, конечно, не могло не отразиться на финансовую модель вот этого производителя. Ну и помимо этого, мы с вами знаем, что с 2026 года изменились ставки НДС, и это также влияет на его экономические расходы. В том числе и вы помните, что порог без НДСных сделок также был понижен. В общем, вот эти вот все вызовы, и это, кстати, еще далеко не все, это такие самые главные, самые основные, с которыми сталкивается абсолютно любая компания, которая производит в том числе продукты питания, и, по сути дела, для этого производителя не остается ничего другого, кроме как идти двумя путями. Либо ухудшать состав своего продукта питания. Но здесь есть важная проблема. Во-первых, есть опять-таки надзорные органы, в первую очередь Роспотребнадзор, который будет контролировать качество этого продукта питания. И если вдруг люди начнут жаловаться на этот продукт, то, конечно, опять-таки производителю ничего хорошего от этих жалоб не светит. Ну и второй момент – это, конечно же, помимо этого, еще и определенные маркетинговые потери, потому что сейчас многие граждане заботятся о своем здоровье, хотят кушать качественные продукты, они внимательно следят за составом. Если они вдруг увидят, что состав у их любимого продукта питания начинает как-то портиться, ухудшаться, то они, скорее всего, от этого продукта откажутся и будут покупать какой-то другой конкурентный продукт. Поэтому здесь производитель не может бесконечно ухудшать качество и ингредиенты своего продукта питания. И вот второй вариант у него остается, это вот так называемая шринкфляция, когда он просто вынужден уменьшать количество товаров в стандартной упаковке для того, чтобы, ну, хоть как-то вписываться в те критерии, в те вызовы, о которых мы с вами сегодня говорили. Поэтому, когда вы видите уменьшение товара в стандартной упаковке, вы точно помните, что раньше там был килограмм, а теперь 900 грамм, это не всегда именно производитель вот так решил, и не всегда именно производитель просто захотел на вас немного больше заработать. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Эко-итоги».
1: Эко-радио. Реклама.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: услуги. Новости экономики.
1: Вы слушаете Эко-радио. Продолжаем информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас новости экономики. В Центробанке Российской Федерации, а также эксперты финансового сообщества озаботились, во-первых, увеличением количества снятия наличных денежных средств с банковских счетов, с банковских карт российских граждан. То есть граждане стали в больших объемах снимать деньги со своих счетов, именно наличные денежные средства. Ну и, во-вторых, увеличением доли наличных расчетов при покупке товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Российской Федерации. Давайте постараемся разобраться, что же там происходит с наличными, почему граждане их стали гораздо в больших объемах снимать со своих счетов, ну и почему очень часто покупатель выбирает именно наличную форму оплаты при покупке товаров и услуг. Пожалуйста.
2: Согласно данным Банка России, объем наличных в экономике растет, а оплата картами, на которые приходится больше половины безналичного оборота, сокращается. Банкиры также обращают внимание на рост оплаты наличными. По данным оператора фискальных данных, их доля достигла 30%. Эксперты считают, что видимость роста доли безналичных платежей может объясняться уходом части наличных платежей в тень. По итогам первого квартала доля безналичных платежей в розничном обороте выросла на 0,9% пункта до 89%, обновив исторический максимум. Такие данные обнародовал Центробанк в аналитическом обзоре о развитии национальной платежной системы. При этом в документе отмечается, что доля операций по снятию наличных сократилась на 4%, как по количеству, так и по объему. Вместе с тем, по данным Центробанка, объем наличных денег в составе денежной базы в апреле увеличился на 3,5% до 20 триллионов рублей, а за год на 14%. Об этом сообщает «Коммерсант».
1: Давайте постараемся разобраться. В первую очередь определимся, почему Центробанк и российские банки столь серьезно озадачились ростом количества наличных платежей при покупке товаров и услуг, ну и в том числе увеличением количества снимаемых наличных денежных средств, банковских счетов и банковских карт российских граждан. Во-первых, почему этим вопросом озадачился Банк России? Напомним, что в последние годы Центробанк очень сильно гордился тем, что в Российской Федерации резко растет доля безналичных расчетов. Граждане

использовали при покупке товаров и услуг банковские карты, системы безналичных платежей и так далее, и так далее. То есть те инструменты, которые, с одной стороны, максимально удобны для Банка России и для иных заинтересованных государственных органов с целью контроля за финансовым рынком, потому что когда человек платит банковской карточкой или через систему быстрых платежей, совершенно понятно, кому он платит, за какие товары он платит, это все видно, это все пробивается в статистике, и это дает возможность с этой информацией работать. Но когда человек просто пришел в банкомат и после получения, после перечисления зарплаты снял эту зарплату, положил себе в карман, и потом он ходит, платит наличными деньгами, то, соответственно, здесь вот это вот информационно-аналитическое звено как бы теряется. Почему этим вопросом озадачились обычные банки? Да дело в том, что когда гражданин хранит свои денежные средства, например, ту же самую зарплату после ее перечисления на банковском счете, то банк этими деньгами пользуется. Он их определенным образом инвестирует, пусть даже гражданин эти деньги там в течение месяца потратит, но банк все равно успеет эти деньги определенным образом прокрутить, он сможет на этих деньгах заработать, пусть даже он гражданину выплатит какие-то проценты, например, по накопительному счету, или выплатит какой-нибудь кэшбэк за пользование банковской карточкой, но все равно в рамках своей экономической модели банк заработает больше, чем потратит. А когда гражданин после перечисления зарплаты просто ее приходит, опять-таки снимает, то тогда банк, ну, по сути дела, на этом ничего не зарабатывает. Поэтому, конечно же, представители банковского сообщества серьезно озадачились и озаботились тем, что граждане стали в больших объемах снимать деньги, тем самым уменьшая свои депозиты, уменьшая свои накопительные счета, ну и, соответственно, стали чаще платить именно наличными деньгами в торгово-сервисных предприятиях. А напомним, что когда человек оплачивает карточкой, то банк, который вот поставил этот аппарат, то есть так называемый банк-эквайер, он заработает опять-таки на этой транзакции, потому что торговое сервисное предприятие, торговая точка заплатит определенную комиссию с этого платежа. Если человек оплатил наличными, то никакой комиссии банку, конечно же, не будет. Теперь почему, как кажется, граждане сейчас в большем объеме стали снимать наличные средства? Здесь, как мне кажется, есть три главных мотива. Во-первых, скорее всего, некоторым домохозяйствам просто потребовались наличные деньги. Здесь есть пункт А и пункт Б. В рамках пункта А кажется, что некоторые домохозяйства просто оказались в более сложной экономической ситуации. Может быть, кому-то не повышают зарплату. Может быть, кого-то просто уволили с работы, сократили или перевели на неполную занятость. И просто граждане, которые ранее накопили деньги в более жирные, в более тучные годы на своем депозите, просто сейчас эти деньги начали снимать для того, чтобы затыкать так называемые свои финансовые дыры в своем семейном бюджете. Ну и пункт Б. Возможно, этому домохозяйству никаких дыр затыкать не нужно, потому что у него просто они пока в бюджете не возникают. Но, тем не менее, они опасаются, что какие-то те товары, которые они собирались купить, возможно, подорожают. И они сейчас предпочитают снять деньги с банковского депозита, тем более, что, возможно, банк понизил размер процентной ставки по данному депозиту, и он уже по меркам, по мысли домохозяйства не такой выгодный, и они предпочитают просто деньги снять и вложить их в какой-то товар. Например, пойти купить новую машину, холодильник или стиралку. Ну, то есть, в общем, потратить эти деньги. Второй момент заключается в том, что, возможно, граждане в последнее время довольно часто сталкиваются с невозможностью оплаты при помощи банковских карт, потому что мы с вами прекрасно знаем, что во многих субъектах Российской Федерации интернет отключается иногда по соображениям безопасности, и наверняка граждане опасаются, что, например, человек приедет ночью на заправку, захочет заправиться бензином, а ему девушка скажет, что, извините, у нас интернет не работает на заправке, поэтому вы карточкой платить не сможете. Поэтому граждане предпочитают какую-то сумму держать в наличном виде, чтобы, если вдруг в такую ситуацию жизненную они попадут, наличка всегда бы была в кармане. Ну и третий момент заключается в том, что, возможно, некоторые граждане решили более эффективно распорядиться, то есть проинвестировать свои денежные средства. Конечно, хранить в рублях

0: хорошо, зарабатывая те банковские проценты, которые банки пока еще предлагают по депозитам, тоже неплохо, но вместе с тем граждане видят тот курс доллара и курс евро, который сейчас формировался на российском валютном рынке, и опять-таки слышат прогнозы некоторых аналитиков, некоторых экспертов, которые предрекают определенную корректировку этого самого курса и удешевление российской национальной валюты. Причем здесь важно отметить, что такие прогнозы дают не только какие-то там недружественные западные финансовые эксперты, но и вполне себе российские эксперты и даже представители российской промышленности, российского бизнеса, самые крупные бизнесмены регулярно говорят о том, что неплохо было бы, чтобы рубль некоторым образом уступил бы свои курсовые позиции и некоторым образом подешевел по отношению к доллару и к евро. И вот граждане все это слышат, если у них есть там излишки денег, некоторые снимают и стараются, пока валюта стоит вполне себе приемлемо, закупиться и ожидают, что, возможно, рубль будет дешеветь по отношению к иностранной валюте. Вот кажется, что вот это три главные момента, вследствие которых граждане сейчас снимают денежные средства со счетов. Ну, есть еще, конечно, один момент, он связан с тем, что в некоторых торгово-сервисных предприятиях, как говорят знающие люди, сейчас предприниматели за оплату наличными предлагают дополнительные скидки, потому что они в связи с увеличением налоговой нагрузки некоторым образом стали уводить свой бизнес в тень, но это больше пока все-таки какие-то единичные случаи, это не повсеместная история, поэтому, возможно, оно также на кого-то влияет, и люди из-за этого снимают наличку, чтобы заплатить там и получить какую-то дополнительную скидку. Но, еще раз, по крайней мере, об этом говорят финансовые аналитики, это пока еще не является какой-то массовой историей. Благодарим всех наших радиослушателей, которые были сегодня вместе с нами в информационном проекте «Эко-итоги». Эту программу подготовили и провели Вадим и Аня Ширяевы. До новых встреч в эфире «Эко-радио».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: 10-360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети! 360! О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Это радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – Автосеть РФ.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Эко-радио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
3: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
2: 1 июня – детский день на Экорадио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
4: Дети – это мы вчера. Слушай будущее на старте лета в прямом эфире на Экорадио.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июня на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Интер.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1716.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Слушайте, слушайте! 1 июня у нас в эфире настоящая сенсация!
2: Учим взрослых сленгу, озвучиваем музыкальные предпочтения, новости и погоду, а также создаем радио вместе со взрослыми.
1: 1 июня – детский день на Эко-радио. С утра и до вечера настоящий праздник в прямом эфире.
0: Дети – это мы вчера. Слушай будущее.

0: На старте лета в прямом эфире на Эко-радио.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Хватит привыкать.

Эко-радио. Реклама. Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

уважаемые слушатели! С вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

сфокусируйся на своих мыслях, как на облаках, проходящих над горами.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
4: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами.

Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдо-радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сломаны, как сухие ветки сломаны. Мы друг для друга были созданы. Мы все в прошлом, оба в

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.